0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Тирасполь «Трансгаз» Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Тирасполе 3-82-94.
2: От условий на минималках.
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-Тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Букет Молдавии приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
6: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в Центре климата. Звони 14-40.
7: Тирасполь «Трансгаз» открыл клиентские центры по всей республике. Теперь ждем вас и в центре Григориополя по улице Дзержинского, 2. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
8: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Что день грядущий нам готовит. Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: И вот обещанный гороскоп, узнаем, что же звезды приготовили. Овен, день благоприятен для решительных действий и новых начинаний. Не откладывайте важные разговоры, сегодня вас услышат и поймут лучше, чем обычно. Телец, стоит уделить внимание домашним делам и вопросам комфорта. Небольшие приятные покупки или встреча с близкими подарят хорошее настроение. Близнецы, общение принесет интересные идеи и полезные знакомства. Будьте внимательны к деталям, одна случайная фраза может подсказать верное решение. Рак, эмоции станут вашим главным ориентиром. Но не позволяйте им полностью управлять решениями. Вечер отлично подойдет для отдыха и восстановления сил. Лев, ваше обаяние поможет добиться расположения окружающих. Хороший день для творчества, публичных выступлений и смелых инициатив. Дева, сегодня лучше действовать спокойно и последовательно, не пытаясь успеть все сразу. Наведя порядок в делах, вы почувствуете уверенность и внутреннее спокойствие. Весы, день располагает к поиску компромиссов и укреплению отношений. Новые впечатления или небольшая прогулка помогут взглянуть на привычные вещи по-новому. Скорпион, интуиция окажется особенно сильной сегодня. Прислушайтесь к внутреннему голосу, не раскрывайте все свои планы заранее. Немного времени на подготовку сыграют вам на руку. Стрелец, появится возможность попробовать что-то новое или получить интересное предложение. Оптимизм поможет преодолеть мелкие трудности и вдохновит окружающих. Козерог, ваше терпение и дисциплина принесут заметный результат. Не забывайте делать короткие перерывы. Продуктивность будет выше, если сохранить баланс между работой и отдыхом. Водолеи, день может преподнести неожиданные встречи или приятные новости. Смело делитесь своими идеями, среди них есть те, которые найдут поддержку. Рыбы, хорошее время для творчества, мечтаний и душевных разговоров. Постарайтесь не переживать из-за мелочей.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 3 часа дня. В эфире новости. Молдова отказывается от мирного диалога и стремительно вооружается. Об этом заявил Вадим Красносельский в интервью информагентству РИА Новости. Официальный Кишинев проигнорировал предложение Приднестровья подписать совместную декларацию о приверженности исключительно мирным методам урегулирования, подчеркнул Красносельский. Суть инициативы – решать все спорные вопросы за столом переговоров, но понимания в Кишиневе она не нашла. Вместо этого Молдова активно вооружается. К 2030

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242.
6: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
7: Автосервис у Вадима напоминает. Не забудьте в этом году обслужить кондиционер вашего автомобиля. Город Бендеры, центральный автосервис, бокс номер 17, телефон 37-844-99.

0: Также обслуживаем автомобили с фреоном 1, 2, 3, 4.
1: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557-22-77-2. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.